максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Knife.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум. Радио.

0: вернемся к музыке через полминуты. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Das Rocks. When the Love Is Gone.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 7 часов утра.

0: должно быть утреннее шоу. Но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем привет. Да, мы и правда в отпуске. Но отпуск — это маленькая жизнь.
2: Да? Ну тогда спешу тебя расстроить. Нам недолго осталось. До встречи в августе.
0: Лето. Утро. Максимум.

0: один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
1: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
2: В ленте.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара – и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.
1: В январе мультиинструменталист Тайлер Бейтс в третий раз покинул группу Мэрилина Мэнсона. Причина все та же, что и прежде. Он хочет сосредоточиться на своей деятельности кинокомпозитора и дописать саундтрек к «Новому горцу». Однако связи с Мэрилином Бейтс рвать не стал. И он все еще заявлен продюсером и единственным соавтором всех песен с грядущего альбома «One Assassination Under God Chapter 2». Вот что об этом релизе говорит Мэнсон.
2: «Он завершает мою историю. Я использовал каждый брошенный в меня камень, чтобы заточить свои грани. Я перерос чистилище, в котором находился, и вырезал эти песни на коже мира. Надеюсь, что их прослушивание оставит на вас шрам, который вы не сможете забыть».
1: Пластинка увидит свет уже в середине августа. Ну а сейчас предлагаем вам послушать ее первый сингл. Стильную и готичную композицию «Exit Wound» на радио «Максимум».

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Быть утреннее шоу, но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем отпускной привет от Чака и Шуманского. Пишем вам лайфхаки прямо из номера отеля.
2: Ну что, если во время отпуска вам звонят с работы, не переживайте.
1: Спокойно возьмите трубку и швырните подальше в море.
2: До встречи в августе, ребят.
0: Лето, утро, максимум.

0: смартфон, музыкой. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden.

0: Арден. Дом, где спешат только жить.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
3: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Шуманский. В отпуске.
1: Привет, пупсы! Это Чак и Шум из отпуска.
2: Yeah.
1: У нас пухлый лайфхак. И если вы не можете снять надувной круг, ходить теперь в нем так безопаснее. До встречи в августе, ребят.
0: Лето, утро, максимум.

0: приложении доступны в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Реклама.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2020. 26-го года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй. Застрахуй машину, застрахуй 3000, получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
15: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах.

0: год 1997. Blur.
1: Середина 90-х ознаменовалась противостоянием двух титанов брит-попа – манчестерцев Oasis и лондонцев Blur. Группа Дэймона Алберна, хоть и появилась на несколько лет раньше конкурентов, начала потихоньку сдавать позиции в коммерческом плане. Решение этой проблемы Blur нашли на своем пятом альбоме. Они взяли и вышли из этой битвы. Забили на брит-поп и начали писать хитовые песни в других стилях. Например, в жанрах альтернативного, инди и арт-рока. А изначально шуточный двухминутный боевик «Song 2» и вовсе привлек к группе внимание фанатов панка и гранжа. Альбом с лаконичным названием «Blur» увидел свет в феврале 1997 года. Он не помог лондонцам обскакать братьев Галлахеров, но первая строчка британского чарта и две номинации на Brit Awards от них никуда не делись. А еще эта пластинка стала предвестником как будущих метаморфоз музыки «Blur», так и грандиозных экспериментов Алберна под вывеской «Gorillaz».
0: Blur. Song 2.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово,
7: но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
14: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Чак и Шуманский в отпуске.
15: Привет всем максимальным, с вами Чак и Шуманский.
16: Мы в отпуске, надеемся, вы тоже, но все равно слушайте радио Максимум.
15: Да, это похвально. Вот вам наш летний совет. Пейте больше.
16: Это мы про воду, а не про то, что вы подумали.
15: До встречи в августе.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории.

0: Тиры со скидками до 35% в Level Южно-Бортовая. Застройщик ООО «ЗСРБД». Проектная декларация на сайте нашвичка.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на level.ru. Неофита.
1: 4 дня до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
5: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
7: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
8: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Центр управления «Мы дома».
11: Ого! Откуда это небесное тело?
10: Из нашего фитнес-центра.
11: А этот маленький спутник?
12: Из нашей школы.
11: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
12: Мы за ресторан.
11: Тогда начинаю отсчет. 10.
13: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманский. В отпуске.
1: Всем отпускной привет от Чака и Шуманского. Пишем вам лайфхаки прямо из номера отеля.
2: Если вам надоела еда в ресторанах отеля, то идите в номер.
1: И сварите себе уже пельмени в чайнике. Все как мы любим. До встречи в августе.
0: Лето. Утро. Максимум.

0: Реклама.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Вернем.

0: проницаемость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Hollywood Undead.

0: feels like home.
1: В прошлом году ветераны рэп-рока прямо заявили, что не планируют выпускать полноформатных пластинок. Мол, эпоха стримингов перевернула всю индустрию, и теперь почти никто не покупает альбомы. Слушатели лишь пробегаются по верхам, и музыканту очень повезет, если они удостоят его трек хотя бы полуминутой своего времени. Так что Hollywood Undead перешли в режим выпуска отдельных синглов, одним из которых стал Feels Like Home. Даем слово участникам группы.
2: Здесь поется о привыкании к вещам, которые медленно ломают тебя. Так что эта песня для тех, кто сломлен. Это напоминание о том, что они не одиноки, и что с нами они могут чувствовать себя как дома.
1: Немного спасительного музыкального успокоения от Hollywood Undead. Прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Танцы.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: должно быть утреннее шоу. Но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем здорово. Чак и Шум думают о вашей безопасности даже в отпуске. Mm-hmm. Вот вам правило отпускной безопасности номер 205.
2: Собрались поплавать в ластах? Ни в коем случае не берите с собой клей.
1: До встречи в августе, ребят.
0: Лето. Утро. Максимум.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ. РПД. Проект репарации на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
2: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
3: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
4: Ойстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шизовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: 4 дня ДВК-фест. Тату, Айсгергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
10: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
11: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский. В отпуске.
1: Привет всем максимальным, с вами Чак и Шуманский.
2: Мы в отпуске, надеемся, вы тоже, но все равно слушайте Радио Максимум.
1: Да, это похвально. Вот вам наш летний совет.
2: Если у вас украли на отдыхе паспорт, не печальтесь.
1: Да, сделайте новый себе, но уже с нормальной фоткой. До встречи в августе.

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум радио.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Лето — это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе.

0: Радио Магнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
5: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио «Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: сказано на максимум. Бэк.
1: По мере того, как меняется общество, происходят изменения в политике и в каждом отдельном человеке, самые лучшие песни по-прежнему остаются актуальными.

максимум. 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Уже в августе Чак и Шуманский вернутся из отпуска, а вместе с ними конкурс «Не спать 35» и еженедельные раздачи денежных призов самым внимательным

0: Внимательным и удачливым слушателям. Конкурс продлится до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: 4 дня ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0 плюс.
5: В октагоне ММА-серии всегда жарко.
6: Газуем!
5: Яркие финиши. Отчаянные противостояния и громкие поединки.
6: Заряжайте!
5: Мы ждем тебя на новом турнире лиги.
7: Лужники, всем привет!
5: 5 сентября. Лужники. Международный центр бокса. ММА-серия «Все звезды». Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Автомобильный завод в Польше вместо газонокосилок нанял 100 овец. Они пасутся на солнечной ферме и стригут траву под панелями. Площадь станции 27 гектаров. Больше 31 тысячи панелей. Раньше территорию обрабатывали техникой. Теперь это делают овцы. Экологично, тихо и безопасно для оборудования. Животные быстро адаптировались и чувствуют себя хорошо. А ученые исследуют, как такой подход влияет на природу и самочувствие овец. На самом деле это не просто забавная история, а пример агровольтаики, когда солнечная энергетика работает вместе с сельским хозяйством. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: В кино 16 июля от создателей классики ужасов.
2: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
1: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
3: Категория 18+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499

0: 2001.
1: Рамштайн.
2: Два первых альбома принесли немцам международный успех, но успели поднадоесть своим авторам во время гастролей. Участники «Рамштайн» мечтали разнообразить свое звучание, но как именно, было непонятно. Уехав подальше от больших городов в заброшенную виллу на Балтийском побережье, музыканты пробовали разные варианты нового саунда. Идея с электропанком не прокатила. Вариант ухода в чистую электронику тоже не зашел. В конечном итоге был достигнут компромисс. Оставляем основные фирменные ранние фишки, но снабжаем их готично-мелодичным антуражем. И сработало ведь. Пластинка «Мутор» прогремела в апреле 2001 года. Более половины песен с этого релиза оказались стопроцентными хитами. Не менее запоминающейся стала и обложка, на которой красовался пугающий человеческий эмбрион зеленоватого оттенка. В дальнейшем музыкальные СМИ неоднократно включали «Мутор» в число важнейших тяжелых альбомов 21 века. А лидер групп Pain и Hypocrisy Питер Тактгрен называл его учебным пособием для начинающих продюсеров.
1: «Рамштайн. Мутор».

0: Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Аня Жолудь, «Не тот горизонт». Выставка в Центре современного искусства «Аз-Арт» на Моросейке. Аня Жолудь называла себя не тем художником и стала одной из самых значительных фигур современного искусства. Проект посвящен двум сюжетам – «Дому» и «Дороге», которые стали важной частью ее творческих поисков и личной истории. ЦСИ «Аз-Арт». Моросейка 11/4. 6+.
2: Четыре дня ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала «Secret Garden». Дом, где спешат только жить.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. На западе Австралии, на острове Тасмания, строят необычный арт-объект – черный ящик Земли. Это стальной монолит размером с автобус, который будет фиксировать последствия климатического кризиса. Внутри будут хранить показатели температуры, уровень океана, климатические отчеты и даже политические заявления. Конструкция толщиной 7,5 сантиметров по замыслу создателей почти неуязвима. Название отсылает к авиационным черным ящикам. Только здесь самолет – это Земля, а пилот – человечество. Авторы проекта надеются, что он станет напоминанием о масштабах проблемы. Некоторые ученые скептически относятся к идее, но создать уверены, самолет еще в воздухе, и человечество может изменить курс. Строительство планируют завершить до конца этого года. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
11: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
13: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
14: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
15: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Young the Giant. Evergreen.
1: Этот калифорнийский квинтет отметил минувший 1 мая выпуском своего 6-го альбома. На пластинке под названием «Victory Garden» нет одноименной композиции, но это словосочетание не раз повторяется в тексте песни «Evergreen». В ней вокалист Самир Гадхи поет, что жизнь — это сад. Он призывает слушателя просто гулять среди цветов, не убивать и не стать чьей-либо жертвой. Вот что Самир говорит о ней.
2: Это идеальное вступление к пластинке. Она захватывает тебя с первой ноты. Эту песню мы написали в самом конце работы над альбомом, и благодаря ей мы почувствовали, что альбом готов.
1: Предлагаем вам прогуляться по летнему вечно зеленому саду вместе с Young the Giant под их трек Evergreen прямо сейчас на радио «Максимум».

Кудрявцева и без вечернего шоу Кости Михайлова. Ждем возвращения ведущих из отпуска, а пока слушаем лучшие песни топовых музыкантов и истории о том, как эти песни создавались. Рубрика «Максимум таймлайн» возвращается. О создании культовых групп, записи великих альбомов и других событиях, определивших ход истории всей музыкальной индустрии. Весь июль, каждый день. Максимум таймлайн. Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru.

0: приложении доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
1: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС проводит проектные операции на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
2: В октагоне ММА-серии всегда жарко.
3: Газуем!
2: Яркие финиши. Отчаянные противостояния и громкие поединки.
4: Заряжайте!
2: Мы ждем тебя на новом турнире лиги.
5: Лужники, всем привет!
2: 5 сентября. Лужники. Международный центр бокса. ММА-серия «Все звезды». Билеты в продаже на сайте show.mmadefisseries.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Москве. Час дня. Вы слушаете радио «Максимум». 103.7 FM.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Согласована архитектурная концепция наземных сооружений станции метро «Липовая роща» в Москве. Ее фасады выполняют из алюминиевых панелей с закругленными углами. Отсылка к природе и бионике. Внутрь будет проникать естественный свет. Шестиэтажное здание для персонала интегрирует вестибюль. Наземный переход через МКАД соединят с павильоном. Для маломобильных пассажиров установят лифт. Станция войдет в состав Рублево-Архангельской линии. Она расположена вдоль МКАД на границе Москвы и области. Завершить строительство планируют в следующем году. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Максимум Таймлайн. Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1993. Radiohead. Путь от первого концерта до первого альбома у Тома Йорка и компании занял 8 долгих лет. Ведь первое время квинтет играл только в залах родной школы. С окончанием школы окончилась и группа. Ее участники разбрелись по университетам и воссоединились лишь после защиты дипломов. В 1991 году ребята пришли на лейбл EMI и сменили свое старое название On a Friday на Radiohead. Год спустя они представили миру дебютный мини-альбом. А еще через год доросли до первого полноформатника. Пластинка под названием «Pablo Honey» вышла в феврале 1993-го. Именно на ней была гранжевая композиция «Creep», которая одновременно стала счастливым билетом и проклятием для Radiohead. Она обрела колоссальную популярность, навесив на своих авторов ярлык группы одной песни. Том Йорк возненавидел собственное детище и вместе со всей группой постарался увести свою последующую музыку как можно дальше от былой простоты – на неизведанные поля беспощадных экспериментов. Radiohead. Creep.

0: арбузов? Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Уже в августе Чак и Шуманский вернутся из отпуска, а вместе с ними конкурс «Не спать 35» и еженедельные раздачи денежных призов самым внимательным и удачливым слушателям. Конкурс продлится до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
4: Аня Жолудь, «Не тот горизонт». Выставка в Центре современного искусства «Аз-Арт» на Моросейке. Аня Жолудь называла себя не тем художником и стала одной из самых значительных фигур современного искусства. Проект посвящен двум сюжетам – «Дому» и «Дороге», которые стали важной частью ее творческих поисков и личной истории. ЦСИ «Аз-Арт». Моросейка 11/4. 6+.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Бествей диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум. Максимум.

0: Макси Ньюс. Культура.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске голливудская экранизация «Наруто» перешла к активной стадии. Сейчас объявлен международный кастинг на главные роли. Режиссером и сценаристом выступает Дестин Дэниел Кретон, снявший нового «Человека-паука». Он признался, что истории Масаси Кисимото вдохновили целые поколения поклонников по всему миру. Сам создатель манги сказал, что до сих пор не верит в голливудский фильм, но надеется, что найдутся актеры, способные оживить любимых персонажей. Манга выходила с 1999 по 2014 год и разошлась тиражом более 250 миллионов экземпляров. Дата выхода фильма пока не раскрывается. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: В кино 16 июля от создателей классики ужасов.
3: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
2: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
4: Категория 18+.
5: Подарите семье незабываемый уикенд на Грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28-30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Dexter and the Moonrocks. Freaking out.
1: Новое имя в максимальном эфире. Dexter and the Moonrocks. Это четыре молодых техасских парня, которые собрали свою группу 5 лет назад. Они называют свой стиль западным космическим гранжем. Весной ребята выпустили свой главный на сегодняшний день хит – композицию «Freaking Out», которая засветилась в чартах многих стран. Вот что они говорят музыканты.
2: Эта песня затрагивает множество вещей, с которыми сталкиваются люди. Страх, одиночество, тревога и прочая жуткая фигня, которая бывает у всех нас. В ней поется, что порой с этим нельзя ничего поделать, кроме как рехнуться.
1: Предлагаем вам послушать этот трек прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах.

0: минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Level Южно-Бортовая. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте нашвачка.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на mail.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Искусство.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости за одну минуту». В этом выпуске 17 и 18 июля в парке Горького пройдет форум-фестиваль «Российская креативная неделя-2026». Это форум о том, как креатив становится основой экономики будущего. От архитектуры и медиа до программного обеспечения и видеоигр. Участники обсудят, что станет главным экспортным продуктом в новой реальности, каким образом возможности креативной экономики помогают традиционным отраслям и кто будет формировать этот мир в условиях многополярности. Площадка «Комплекс Мечта» в парке Горького. Подробности и регистрация на сайте creativityweek.ru. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.

0: Ты минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Headline. Год 1991. Металлика. Первые 10 лет «Металлика» делала свою музыку все сложнее и техничнее. Кульминацией этого процесса стала пластинка «And Justice for All», вплотную приблизившаяся к прогрессив-металлу. Этот альбом принес группе невиданную ранее славу. Однако путей для дальнейшего усложнения песен ее участники не видели. И тогда было решено пойти в обратную сторону, с куда более простым и хитовым релизом. К его созданию музыканты привлекли продюсера Боба Рока, который ранее нарулил сочный звук для Aerosmith, Bon Jovi и Motley Crue. С его помощью Metallica выпустила одну из самых успешных записей в истории. Черный альбом, вышедший в августе 1991 года, за первую же неделю пробил планку в 500 000 копий, а в дальнейшем ему покорились и 30 миллионов. Вместе с премией Грэмми за лучшее метал-исполнение. Металлика впервые в своей истории возглавила чарты по обе стороны Атлантики, а также пробилась за железный занавес. В сентябре музыканты выступили на московском фестивале «Монстры рока».
1: Металлика. Sad but true.

0: Максимум – это музыка. Радио Максимум – это голоса. Такие. Cut my life into pieces. Такие.
1: Чак здесь, Шуманский здесь.
0: Такие.
2: Привет, это Фред Дёрст из Limp Bizkit.
0: А еще голоса наших слушателей.
3: Максимум!
4: А ну все построились. Перед вами чемпион села по макраме.
5: Чак и Шуманский очень интересные особи. Они прямо как Бивис и Батхед.
6: Слушать попсу буржуазии, черта, даешь рока на максимум. Ура! Ура! Ура!
0: Спасибо, что делаете максимум вместе с нами.
3: Максимум!
0: Услышимся в эфире. Цифровая платформа «Радио Максимум» всегда с тобой. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн. Делись

0: Радио Максимум. Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
3: Группа компаний «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Light Buds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
3: Ойстед и Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-756-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
6: В октагоне ММА-серии всегда жарко.
7: Газуем!
6: Яркие финиши, отчаянные противостояния и громкие поединки.
7: Заряжайте!
6: Мы ждем тебя на новом турнире лиги.
8: Лужники, всем привет!
6: 5 сентября. Лужники. Международный центр бокса. ММА-серия «Все звезды». Билеты в продаже на сайте show.mma-serie.com.

0: Макси Ньюс. Авто.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске новый российский автомобильный бренд G-Land. Результат партнерства холдинга АГР и компании Defitu. В названии заложена основная идея. Journey – путешествие, emotions – эмоции и land – твоя территория. Это про свободу выбора маршрута и впечатлений от поездки. Бренд выпускает кроссоверы с учетом российских дорожных и климатических условий и предлагает две модельные линейки. Серия C – для городской жизни и серия J – для поездок за город и по бездорожью. Производство налажено на высокотехнологичных предприятиях полного цикла холдинга АГР. Для российского покупателя это означает реальное расширение выбора в сегменте кроссоверов. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум!

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
6: В кино 16 июля от создателей классики ужасов.
7: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
6: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
8: Категория 18+.
9: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». 3 дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Death Rocks. When the love is gone.
1: Парень, чье настоящее имя Дэнни Рокко, продолжает нести знамя классического хард-рока, музыки, которая гремела еще задолго до его рождения. В этом июне Death Rocks выпустил свой третий альбом «To Hell and Back», одним из треков с которого стал бескомпромиссный боевик «When the Love is Gone». Вот что о ней говорит Дэнни.
2: «Эта песня бьет тебя под дых. Она о потере чего-то, что было для тебя всем. Там агрессивные рифы, но вся суть в моментах хрупкости между ними. Забавно, ведь порой современный рок кажется настолько отстраненным, словно он звучит с далекого холма. Но я всегда чувствовал, что если смешать эту музыку с настоящей болью и правдивыми историями, она станет мощнее, чем любой перегруженный риф или брейкдаун на планете».
1: Слушаем Death Rocks с треком «When the Love is Gone» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Все это максимум. Реклама.
1: Четыре дня ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Поговорим о двойных стандартах. Серьезно поговорим. Все жалуются на жару, но никто не откажется от бесплатной поездки, в которой не зажарится к чертям собачьим. До встречи в августе. Расскажете потом.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

Это все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.
1: Казалось, совсем недавно мы знакомили вас с этой троицей из Сан-Диего и рассказывали об их прорывном сингле «Can't Slow Down». Но с тех пор прошло уже 2 года, и ребята уже вот-вот выпустят свой второй альбом. Пластинка под названием «Thank God It's Almost Monday» выйдет 9 сентября, и вот что они говорят ее авторы.
2: «Мы создали этот альбом в одновременно лучший и худший год в нашей жизни. Это наш честный результат. Взлеты и падения, боли и радости – на этой записи есть все».
1: Предлагаем вам присмотреться к будущему релизу через призму композиции «Skinny Deep», одновременно беззаботной и эмоционально насыщенной.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Друзья, на отдыхе я много размышлял и понял, что разница между морем и девушкой, которой понравилось платье в магазине, только в том, что море иногда отступает. Берегите любимых или сбережения. Выбирать вам. До встречи в августе.

0: дворе июль. Лето в самом разгаре. Ведущие радио «Максимум» в отпуске набираются новых сил и впечатлений. Ждем, когда они вернутся и завалят нас удивительными историями из своих путешествий. А пока слушаем другие истории. Музыкальные. «Максимум Таймлайн» снова в эфире. Рассказы о создании культовых групп, записи великих альбомов и других событиях, определивших ход истории всей музыкальной индустрии. Весь июль. Каждый день. «Максимум Таймлайн».
1: Вопросов много.
2: Сколько участников в твоей любимой группе?
3: Сколько солнечных зайчиков ты поймаешь этим летом?
2: Сколько денег ты дашь в долг своему корешу?
1: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да!
4: Максимум!
5: Да!
4: Максимум!
2: Да!
1: Реклама.
6: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
7: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
11: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за один час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
10: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
12: 4 дня ДВК-фест. Тату, Айсгергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ДНХ. Билеты на vkfest.ru.
13: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
14: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Level Южно-Портовая. Бортовая. Застройщик ООО «ССР» проект проектной операции на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на mail.ru. Дня фета.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Если вы слышите, что где-то что-то завыло люто и холодок пошел по коже, не бойтесь. Это Михайлов тоскует по вечернему эфиру. И не жалейте его, он сам дурак, так и не научился отдыхать нормально. Все на работу рвется, по делам ему пусть воет. Посмотрим, как в августе в эфире запоет.

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
3: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов. Бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Young the Giant. Evergreen.
1: Этот калифорнийский квинтет отметил минувший 1 мая выпуском своего 6-го альбома. На пластинке под названием «Victory Garden» нет одноименной композиции, но это словосочетание не раз повторяется в тексте песни «Evergreen». В ней вокалист Самир Гадки поет, что жизнь — это сад. Он призывает слушателя просто гулять среди цветов, не убивать и не стать чьей-либо жертвой. Вот что Самир говорит о ней.
2: Это идеальное вступление к пластинке. Она захватывает тебя с первой ноты. Эту песню мы написали в самом конце работы над альбомом, и благодаря ей мы почувствовали, что альбом готов.
1: Предлагаем вам прогуляться по летнему вечно зеленому саду вместе с Young the Giant под их трек Evergreen прямо сейчас на радио Максимум.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: А вы заметили, что люди планируют лето так, будто это их последний шанс на счастье, но на отдыхе проводят большую часть времени и листают телефон в помещении? Не делайте так. Не будьте телефосликами и телепузиками. До встречи в августе.

0: Реклама.
1: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: 4 дня ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
9: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Линимакс Литекс 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Если вам в пляжном баре предлагают коктейль за 1500 рублей, помните, что это не просто дорогое пойло, а божественный эликсир отдыха с надбавочкой за вид на море. Не ворчите, а кайфаните, пока меня нет в эфире. Услышимся в августе.

цифровая платформа maximum.ru. Слушай прямой эфир, выбирай онлайн-станции на любой вкус, читай про музыку, включай подкасты или тематические плейлисты. И главное, слушай когда,

0: Музыкальный безлимит. Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Верни.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово,
5: но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18

онлайн. Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1982. Survivor. В начале 80-х Survivor были весьма заурядной группой. Их ранние альбомы еле-еле доползали до первой сотни американского чарта, а песни почти не крутились на радио. Но каким-то чудом их творчество попалось на глаза Сильвестру Сталлоне. Он встретился с музыкантами и попросил их написать песню для третьей части «Рокки». Сильвестру Сталлоне хотелось услышать что-то похожее на квиновскую «Another One Bites the Dust» и «Poor Man's Son» самих Survivor. Ребята показали себя идеальными подрядчиками. Они почти без изменений скопировали у самих себя последовательность аккордов, нанизав их на бодрую ритмику в духе Queen. Так и родилась культовая песня «Eye of the Tiger», а вместе с ней и одноименный альбом. Тут-то музыкантам карты и поперло. Из тотальных аутсайдеров они взлетели в число главных рок-групп мира. Первые строчки чартов по всему миру. Победа на Грэмми. Номинация на Оскар. Это был звездный час Survivor. И чуть ли не величайшая спортивно-мотивирующая песня в истории. Survivor. Eye of the Tiger.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: должно быть вечернее шоу, но Костя Михайлов в отпуске.
1: Друзья, те, кто никуда не уехал, помните, шашлык на даче – это единственный случай, когда мужик готов работать несколько часов только за еду. Прожаривайте мясо на максимум. Услышимся в августе.

0: Все это «Максимум».
1: Радио «Максимум» — это музыка. Радио «Максимум» — это голоса. Такие.
2: Cut my life into pieces.
1: Такие.
3: Чак здесь, Шуманский здесь. Йоу.
1: Такие.
4: Привет, это Фред Дёрст из Limp Bizkit.
1: А еще голоса наших слушателей.
5: Максимум!
6: А ну все построились. Перед вами чемпион с лапом макраме.
7: Чак и Шуманский очень интересные особи. Они прямо как Бивис и Батхед.
8: Слушать попсу буржуазии, черта, даешь рока на максимум. Ура! Ура! Ура!
1: Спасибо, что делаете максимум вместе с нами.
2: Максимум!
1: Услышимся в эфире. Реклама.
9: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
10: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Аня Жолудь. Не тот горизонт. Выставка в Центре современного искусства «Аз-Арт» на Моросейке. Аня Жолудь называла себя не тем художником и стала одной из самых значительных фигур современного искусства. Проект посвящен двум сюжетам – дому и дороге, которые стали важной частью ее творческих поисков и личной истории. ЦСИ «Аз-Арт». Моросейка 11/4. 6+.
12: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
13: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
12: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
14: Центр управления «Мы дома».
15: Ого! Откуда это небесное тело?
14: Из нашего фитнес-центра.
15: А этот маленький спутник?
16: Из нашей школы.
15: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
16: Мы за ресторан.
15: Тогда начинаю отсчет. 10.
17: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Все, кто был недавно в отпуске, знают, что шлепанцы – это та обувь, которая громко анонсирует ваш приход до вашего появления. Вы услышите, как я приду в эфир в августе.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа Банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа Банк 6+.
7: В кино 16 июля от создателей классики ужасов.
8: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
7: Их семья — это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
6: Категория 18+.
9: Радио Максимум предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро Курская запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест Радио Максимум. Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современный рок-музыки

0: всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: сказано на максимум.
1: Марк Хопус, Blink-182.
2: Тот факт, что музыка может вызывать мурашки по коже, вдохновлять и объединять людей – одна из моих самых любимых черт в природе человека.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Вопросов много.
1: Сколько раз ты пойдешь играть в пляжный волейбол этим летом?
2: Сколько комаров тебя укусит?
3: Сколько песен из нашего репертуара ты знаешь наизусть?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Максимум!
6: Максимум!

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент.
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

Год 1988. Scorpions. Середина 80-х ознаменовалась неожиданно долгим студийным затишьем от Scorpions. Миллионам фанатов суперуспешного альбома Love at First Sting пришлось ждать целых 4 года, пока немцы не предоставят им что-нибудь новенькое. И немцы предоставили. На пластинке Savage Amusement, вышедшей весной 1988 года, они немного сдвинули свое звучание в сторону глэм-рока в духе Def Leppard. Одна часть фанатов, сморщив носы, завела песнь об апопсии. Другая же принялась скупать диски и билеты на концерты нового тура. Кстати, в самом начале тех гастролей Scorpions пробили брешь в железном занавесе, отыграв целых 10 концертов в ленинградском СКК. Это станет началом долгой и крепкой любви западно-германской группы с советскими, а потом и российскими поклонниками. Scorpions. Rhythm of Love.

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум! Максимум!
5: Максимум!

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Night.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: сказано на максимум.
1: Дэн Рейнольдс, Imagine Dragons.
0: Я уверен, что люди, творящие музыку, делают ее не потому, что хотят, а потому, что должны.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.